0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания,

0: самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
3: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту – именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко» – вкусно, тепло, по-домашнему.
4: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
7: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир» – каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, эсписи, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

России.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-76-33. Возрастное ограничение 12+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика, прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

пока хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наша радио.

0: наше радио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
4: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 218 украинских беспилотников сбили силы ПВО за ночь над российскими территориями, сообщает Минобороны. Беспилотные атаки отражались над 14 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В результате прилета несколько человек получили осколочные ранения в Калуге. Госпитализация пострадавших не потребовалась. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапшан, были повреждены многоквартирные дома. Кроме того, 3 человека пострадали после ночной беспилотной атаки на Донецк, сообщил глава города Алексей Кулемзин. Решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет принято ближе к дате встречи, заявил российский шерпа в «Большой двадцатке» Денис Агафонов. Оно будет приниматься, исходя из целесообразности присутствия российского президента. Однако он подчеркнул, что российская делегация отрабатывает все договоренности и документы, которые будут готовиться вне зависимости от того, как и на каком уровне будет представлена Москва. По его данным, США обеспечили учет предложений России по проектам итоговых документов группы 20. Агафонов добавил, что в Москве важно активно и эффективно работать в G20 и отстаивать свои позиции. Россия намерена участвовать в мероприятиях двадцатки в Великобритании в 2027 году. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Майами 14 и 15 декабря. 10 категориям пациентов противопоказана новая вакцина от аллергии Аллергарда. В инструкции по медицинскому применению препарата среди таковых значатся люди со злокачественными новообразованиями и заболеваниями крови, пациенты с первичными и вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и иммунокомплексными заболеваниями. Кроме того, препарат противопоказан при неконтролируемой или тяжелой бронхиальной астме, сердечно-сосудистых заболеваниях или иных патологиях, при которых запрещено введение эпинефрина в случае развития анафилаксии. Единое пособие и другие, связанные с прожиточным минимумом выплаты, проиндексируют в России с начала 2027 года. Они повысятся почти на 7%. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Кроме того, индексация затронет соцвыплаты, включая маткапитал и единовременное пособие по рождению ребенка. Их увеличат с 1 февраля по фактической инфляции. Страховые пенсии вырастут дважды – с 1 февраля и с 1 апреля, а социальные пенсии – только с 1 апреля. В России необходимо создавать новые национальные туристические маршруты, подобные Золотому кольцу. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В качестве возможных направлений он предложил Кавказ, север со включением Мурманска и Архангельска, а также Дальний Восток и Сибирь. При этом он подчеркнул, что новые проекты должны быть хорошо продуманными, уникальными и объединять несколько регионов. Для этого необходимо проанализировать успех Золотого кольца. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
1: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк.
12: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? Не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
22: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
23: Телеканал СТС представляет.
24: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
25: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
24: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
26: Для лиц старше 16 лет.
27: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
28: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
6: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила очередная пятница, а значит, что самое время узнать, как за эту неделю изменилась наша чартова дюжина.
1: И с вами снова я, Яна Лукьянова, и он, Санька Бон. Сегодня вместе будем подводить итоги вашего недельного голосования. Это он, наш московский Санька Бон.
0: В нашем сегодняшнем...
1: Синабон.
0: Я благодарю вас. В нашем сегодняшнем выпуске сразу 4 новинки. И рубрика «Мы вас услышали» тоже будет.
1: А еще будут новости, Саш, новости от наших музыкантов и разговоры на разные темы. Все, как мы с вами любим, ребята. Например, узнаем у Николая Яковлева, что изменилось в его жизни после рождения дочери.
0: Поговорим с Павлом Шепелевым о полезных советах.
1: А Владимир Ткаченко продолжит делиться впечатлениями от Флоренции и расскажет, какая достопримечательность города поразила его сильнее всего. Даже несмотря на то, что пресловутый мост Понте-Векьо мы уже успели обсудить.
0: Ну и, конечно, мы дойдем до первой строчки и узнаем, кто сегодня заберет золото чартовой дюжины.
1: 4 новинки, 13 песен, новые имена в рубрике «Мы вас услышали» и надо все успеть.
0: Поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели – песня «Алатырь» группы «Алиса». Новая песня уже появилась на всех цифровых площадках и сразу же стартует в нашем хит-параде.
2: Вообще, когда выходит новый трек от «Алисы», сразу возникает вопрос, согласитесь, да? Перед нами отдельная история или часть какой-то большой работы, над которой трудится группа?
1: И мы решили не гадать, а спросили об этом самого Константина Кинчева.
3: Это одна из песен альбома, который называется «Тайна северных вет». Предзаказ этого альбома стартовал в начале сентября и продлится до февраля месяца 2027 года.
0: Премьера недели.
2: «Алиса», «Алатырь».

0: Премьера недели. Алиса, алатырь.
1: Чертова дюжина.
2: Реклама на 107FM.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: «Северный флот» с предпоследней песней появляется на 13-й строчке нашей чартовой дюжины.
2: Это первый сингл с будущего альбома «Лед и вода». Александр Леонтьев уже назвал его самым зрелым альбомом «Северного флота», так что за новым материалом следим особенно внимательно.
1: Кстати, группа регулярно показывает, как этот материал записывается. В соцсетях «Северного флота» уже вышло 6 частей студийного дневника о том, как создавалась предпоследняя песня.
2: Ну, а мы прямо сейчас услышим результат этой работы.
0: 13-е место.
2: «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: Взлом чарта.
1: Оуэй, ребята, у нас взлом чарта. Афинаж с песней «Отличник» начинает свое движение по нашему хит-параду с 12-й строчки.
2: М. Калинин признался, что хотел назвать «Отличник» одной из своих любимых песен с нового альбома, но вовремя понял, что лукавит. Пока же ему нравятся все песни с будущей пластинки, выделить какую-то одну просто не получается, но я думаю, что это сделают слушатели. Они выберут лучшую песню.
1: Однозначно. Возможно, со временем фаворит все-таки появится. Но главное, ждать релиза осталось совсем недолго, и уже этой осенью 9-й номерной альбом «Афинажа» выйдет на всех площадках. А затем группа уже отправится с ним в тур по городам России.
2: Ну а пока одна из новых песен уже добралась до нашей чартовой дюжины.
0: 12-е место.
2: «Афинаж. Отличник».

0: Взлом чарта.
1: Еще один взлом, кстати, не последний на сегодня. На 11-й строчке сегодня расположилась группа «Операция Пластилин» с песней «Радости».
2: Этот трек, кстати, вошел в одноименный мини-альбом команды. И это его первая часть, сторона А. Сторону Б ждем в марте следующего года. Александр,
1: да.
2: А случаются ли радости в жизни у людей за 50?
1: Пока, конечно, нет. Это собачьи радости, это дедовские радости и, ну, рукоблудие.
0: 11-е место.
1: Операция «Пластилин». Радости.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
15: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Телеканал СТС представляет.
18: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Премьера недели.
1: Премьера этой недели «Хи-хи-хи» и «Хмыров» с песней «Я вижу тебя насквозь». У этого трека фестивальная история. Познакомились ребята на одном фестивале, записали песню после другого, что они там делали, остается только догадываться, а впервые сыграли ее вместе на третьем, вот.
2: Катя Полушкина и Филипп Хмыров познакомились год назад, а этим летом, наконец, добрались до домашней студии «Хи-хи-хи» и записали совместный трек.
1: И здесь сошлись два города у воды – Владивосток и Петербург. Достаточно большое расстояние. Даже на обложке есть море. Поверх фотографий Кати и Филиппа наложен снимок волн Японского моря, который Катя сделала во Владивостоке.
2: Филипп и Катя рассказали нам, как произошло знакомство, которое привело к появлению новой песни.
3: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.
4: Я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще суперположительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе и в кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли, я ее догнал, сказал, что все, восхитительно, очень круто. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
0: Премьера недели.
1: «Хи-хи-хи» и «Хмыров». «Я вижу тебя насквозь».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины по итогам вашего недельного голосования занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А если вы решили, дорогие друзья, что с дуэтами у Татуина пока все, то нет. Сегодня группа выпустила еще один совместный трек вместе с проектом «Модем».
0: Да, песня называется «Палата номер 6». Ее уже можно послушать на всех цифровых площадках.
1: Так, Лукьянова, твоя любимая тема. Давайте пофантазируем, что мы артисты. Да?
0: Давай.
1: Да. Вот с кем бы, будучи артисткой, все вы знаете, что мы не спели как минимум 3 альбома, мы не сыграли как минимум 12 концертов, и сегодня у нас не вышел сингл «Прости, иди». И мы в связи с этим давайте спросим
0: Лукьяновой,
1: с кем нам бы записать фит?
0: Возьмите нас кто-нибудь, ребята.
1: Не-не-не, мы попрошенничеством не занимаемся. Называй имя.
0: Ну не попрошенничай, да, я обращусь с обращением. Можно выйти с обращением к музыкантам.
1: Давай.
0: Уважаемые музыканты наши, мы хотим с вами со всеми записать фит. Сделаем альбом. У нас будет офигенная чартовая дюжина. Вы только представьте, новые имена, новые ритмы. Как Саша танцует. Я видела.
1: Да.
0: Что?
1: Да, это будет самое продажное шоу. Мы вас всех поставим на первое место. Так что имейте в виду, предложение действует 24 часа. Поехали.
2: Десятое место.
0: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: Десятое место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на девятое место на первой неделе в нашем хит-параде поднимается песня «С тобой» группы Good Times.
2: В прошлом выпуске песню в эфире представил лидер команды Артем Шаров, который рассказал о трансформации лирического героя. Сегодня решили узнать больше о музыкальной составляющей трека, и в этом нам поможет гитарист и композитор Никита Хмеловец.
3: «Рыбу» для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки мне запомнилась. Возможно, это была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что, можно сказать, не про каждую, на самом деле, песню на альбоме. Очень доволен.
0: А если вы хотите узнать больше не только о песне «С тобой», но и о других треках из нового альбома «Good Times» «Неоклассика», заходите на сайт наш.ру в раздел «Подкасты» и слушайте запись «Радиопрезентация альбома».
1: Девятое место.
2: «Good Times» —

0: вас услышали.
1: Ой, ребят, вы наконец-то прислали нам, ну, просто очень много новой музыки. Продюсер нашего хит-парада всю ее ответственно отслушал. И мы готовы представить вам фрагменты трех треков, которые особенно зацепили.
2: Если вы тоже пишете музыку, присылайте свои песни через сайт наша.ру. Для этого нужно перейти в раздел «Музыкантам» и зарегистрироваться. Возможно, в следующий раз мы будем говорить уже о вашей группе или о вашем проекте.
1: И не забывайте подробно заполнять все поля анкеты, чтобы мы узнали о вас и вашем творчестве побольше. А еще обязательно указывайте, как правильно читается ваше название, чтобы мы с Сашей не ошибались в эфире.
2: Итак, три новых имени и фрагменты тех трех песен, которые сегодня оказались в поле нашего внимания. Узнать об этих артистах подробнее можно в сообществе нашего радио ВКонтакте.
1: Автономия.

0: мы вас услышали.
1: Так звучит наше радио.
0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
2: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться...
3: Черт знает что!
4: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее. 60 минут тотального рока, драйва и хардкора. Авторская программа Алексея Петровского «Жесткий диск». Все об экстремах.
5: Реклама на 107 FM.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладит их регулярное взаимодействие с бизнесом. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум «Безопасность в цифровом мире». Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различать дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительство области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Напомним, проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и добрый-добрый день. Ну что, сентябрь догорел и уступил место октябрю с его листьями желтыми, которые по городу кружатся. Но у нас есть топливо для поддержания внутреннего пламени. В ближайшие 2 часа зажигательная музыка, горячие новости. В общем, теплая атмосфера в прямом эфире нашего радио. Поехали. Поехали.

0: 97, 98, 99.
1: Реклама на 107 FM.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

назад, ровно 70 лет назад, а именно 3 октября 1956 года в Нью-Йорке показали первые атомные часы для коммерческой продажи. Atomic Chron они назывались, повторюсь, атомные часы для коммерческой продажи. Чем же это интересно спустя 7 десятилетий? Несмотря на то, что продажа этих самых атомных часов не была коммерчески успешной, это, в общем-то, и не удивительно. Высотой они были под 2 метра, весили около 200 килограммов и стоили 50 тысяч долларов. А продать их удалось только военным ведомствам. Но Atomic Chron доказал надежность атомных стандартов вне лабораторных стен и таким образом заложил основу для развития точной навигации, систем связи и стандартов времени. Позднее на смену им придут, конечно, более компактные и успешные приборы. Так вот, возвращаясь к вопросу, чем интересно это нам, простым людям, если мы с вами вне ситуации морской или какой-либо еще навигации. А вот задумывались ли вы хоть раз над тем, как наши смартфоны узнают точное время? Ведь даже если телефон разряжается или там выходит из зоны связи, когда мы его снова включаем, он показывает точное время. Ну, во-первых, внутри каждого аппарата есть маленький часовой механизм, который считает секунды даже в выключенном состоянии. Только вот эти вот внутренние часы несовершенны. Они спешат или отстают там из-за скачков температуры, из-за износа деталей. В общем, без корректировки телефон за несколько дней или недель начнет, ну, просто напросто врать и показывать неточное время. Поэтому, во-вторых, наши гаджеты, смартфоны и планшеты при включении сверяют по сигналу сотовой связи часы, вот эти вот внутренние, с базовой станцией мобильного оператора, которая постоянно передает в эфир метки текущего времени. А базовая станция операторов, в свою очередь, получает данные о точном времени от атомных часов, которые через навигационные спутники систем GPS, GLONASS, ну и других, передают сверхточные данные о времени. Вот я, например, совсем недавно узнала о существовании этих самых атомных часов, а оказывается, они служат для функционирования многих-многих отраслей. Определение положения космических кораблей, спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, а также передвижение автомобилей в автоматическом режиме по спутниковой связи, через GPS, там, GLONASS или, опять же, там, Галилео или каких-то других, немыслимо без вот этих вот самых атомных часов. Атомные часы передают также время и международным, и национальным бюро стандартов, и службам точного времени. Так что мы с вами, по большому счету, живем по этим самым атомным часам, которые на данный момент считаются вообще самыми-самыми точными. Такие вот дела.

карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюз. Круче всех вокруг, он один играет блюз.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
16: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
19: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Выходной на нашем.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Девушке-арендатору предложили больше 3 миллиона рублей за то, чтобы она съехала с арендуемой квартиры. Но она взяла паузу, чтобы принять решение. Вот как так может быть, спросите вы? А все дело в том, что это история из Сан-Франциско. И предлагают девушке, конечно, не рубли, а доллары. Собственно, 35 тысяч долларов называют такую вот сумму. Подобные сделки в этом городе не редкость. Дело в том, что в Калифорнии действуют ограничения на повышение арендной платы. Вот договорились по какой-то стоимости в месяц, и так и будет. И никаких повышений со стороны владельца. Поэтому арендодателям бывает выгоднее заплатить действующим жильцам за выезд, а затем пересдать просто-напросто квартиру уже по рыночной стоимости, которая, понятное дело, у них тоже меняется в сторону увеличения. Вот. Причем 35 тысяч долларов – это средняя сумма таких выплат. Известен случай, когда пожилой паре, прожившей в квартире около 30 лет, заплатили 475 тысяч долларов за то, чтобы они покинули эту самую жилплощадь. Размышления со стороны девушки оправданы. После получения денег придется искать новое жилье на одном из самых дорогих рынков США, где средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет около 4,5 тысяч долларов в месяц, ну, то есть больше 400 тысяч рублей на наши деньги получается, соответственно, в месяц. Вот что бы вы выбрали, да, согласились бы съехать за 35 тысяч долларов или держались бы за квартиру дальше, ибо это же Сан-Франциско, город в стиле диско. Как хорошо, что мы в Воронеже, а не в Сан-Франциско. Нам эти муки выбора не грозят.

0: радио. Так звучит наше.
1: Время немалимо движется к Новому году и уже подводят промежуточные итоги. Главным претендентом на победу в номинации «Провал года» называют новое изобретение компании Dyson – зубную щетку Cameron Jet. Стоимость гаджета – 45 тысяч, в переводе на рубли, если. Внутри этой зубной щетки – камера, Wi-Fi, возможность трансляции изображения на смартфон и подсказки искусственного интеллекта по чистке зубов. Короче, такой маленький стоматологический кабинет. Ну, разве что пломбы не ставят сразу, а только сигнализируют, видимо, о том, что «беда-беда, кариес, показываю, транслирую на твой смартфон, вот тут вот он там где-то угнездился». Dyson потратила на разработку аж 6 лет, но оказалось, есть грешок. Это самая зубная щетка. Та-дам! Боится воды. После контакта с водой она начинает сбоить, капризничать, ну, то есть перестает нормально работать. В компании проблему признали, но официально отзыв устройства не объявили. В общем, соболезную счастливым обладателям самой дорогой зубной щетки в мире. Лично я уж как-нибудь по старинке, простецкой, нищебродской, без камеры, без Wi-Fi зубы почищу. Зато она точно воды не боится, она даже ей радуется.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
4: Полночника позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло?
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум «Безопасность в цифровом мире». Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различать дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Напомним, проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: это навсегда.
1: Читаю сейчас, что, согласно исследованиям, психологически неустойчивые люди, ну, психопаты, короче, могут быть такими из-за бактерий в кишечнике. У людей с более выраженной эмоциональностью и импульсивностью чаще находили определенные кишечные бактерии. Но они там такие, со сложно произносимыми названиями, что-то типа алисонелла, привателла какая-то, клоациба... Клоацибобацилус. В общем, вспоминается, когда кто-то психопатил, мы всегда говорили, что, ну все, моча в голову ударила. А оказывается, что это вовсе-то не моча. Вот, кстати, почему люди в определенные моменты, в определенные периоды своей жизни становятся вспыльчивыми, уже давно не исследования показали, уже Ума Турман давно узнала и даже песню про это сочинила.

0: Разве не ходьба на месте?
1: Реклама на 107 FM.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Выходной на нашем.

0: проверено временем.
1: Власти города Пусан, того самого, который нам знаком по южнокорейскому зомби-хоррору «Поезд в Пусан», рассказали, что за 2 недели около 600 тысяч человек посетили набережную, чтобы посмотреть на акулу, застрявшую в канале порта. Скучно, да, вот скучно живется в Пусане. Простая акула собрала примерно столько же зрителей, сколько мощнейший фестиваль «Рок над Волгой» 10 лет назад, когда там хедлайнером «Рамштайн» был. В общем, там целая история в Пусане с этой акулой. Чисто географически канал этот довольно большой, широкий. Он является таким ответвлением от океана и полукругом огибает небольшой островок. Акула сбыла в него случайно из океана, и вот эта вот здоровенная рыбень длиной около 3,5 метров тусуется, соответственно, вдоль канала, никак не может просто найти выход из него. У Крылова вот есть басня, да, про то, как

по улице слона водили, как видно, на показ, и были слоны в диковинку у нас. Так вот, акула тоже в диковинку в Пусане, посему на нее ходят посмотреть. Думаю, особенно развлекало собравшихся шоу, когда береговая охрана струями воды пыталась оттеснить акулу из вот этого канала в сторону выхода к океану. Но спасательная операция провалилась, акула попалась недалекая, тупенькая, не поняла, что ей причиняют добро, и не поплыла туда, куда ее вытесняли. Власти города Пусану не преминули воспользоваться популярностью акулы в туристических целях. Ей дали имя Буканги и официально объявили почетным представителем по связям с общественностью. Перед этим как бы еще и бренд вот этот Буканги уже зарегистрирован, торговая марка целая для выпуска мерча, там игрушек, брелоков, одежды, ну и того подобного. Забавно, забавно, конечно, да, вот как все меняется. Вот там во времена каких-нибудь, я не знаю, племени майя, эту акулу бы уже выловили и съели, ну, или объявили священные, предвещающие жирные времена, кидали бы ей там жертвы в виде юных дев. А ныне первым делом популярную тварюшку превращают во что? В мерч. Наносят изображения на кепки, на футболки, выпускают в виде игрушек, блокнотиков, там магнитиков на холодильник. Все на продажу. Но одно радует, да, что при этом все живы. И акула, и девы юные. Так что, да, здравствует мерч.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Это всегда.
1: Лайфстайл-блогеры и журналы о модной жизни констатируют, что главный аксессуар этого года – проводные наушники. Да-да, те самые, которые теряются на дне сумки и бесконечно путаются в узлы. Еще лет 5, наверное, назад все активно переходили на Bluetooth-модели, которые воткнул в уши и пошел. И их там не зацепишь шарфом или ручкой сумки. Но сегодня именно те самые олдскульные наушники снова висят на шее у самых стильных людей планеты. И выглядят они не как какой-то там запасной вариант на крайний случай, а как модный аксессуар. Тренд на проводные наушники – это, конечно, часть разворота в сторону аналоговой жизни. Зумеры же уже вовсю пользуют, да, и пленочные фотоаппараты, и CD-диски, там, кассеты, винил. Все это, собственно, одному и тому же принципу и запросу отвечает потребности что-то вот крутить, нажимать, щелкать, там, включать, трогать руками, а не только свайпить и скроллить. И что касается проводных наушников, то, что раньше раздражало, это самая вечная спутанность шнуров, проводов, там вот эту за молнию вечно там что-то цепляется, теперь, оказывается, в глазах молодых людей превращается в почти медитативный ритуал распутать, расправить, после этого там включить трек. В общем, селебрити один за другим делают ставку на проводные наушники, от Беллы Хадид до Зендеи. У всех уже есть кадры, где белый шнур там поверх одежды, и это все демонстративно подчеркнуто. Ну а что касается Воронежа, то, мне кажется, этот тренд еще практически не добрался до наших краев. Хотя у меня есть знакомые зумеры, и не только, которые вновь вернулись к проводным вот этим моделям наушников. Друзья-музыканты говорят, что в них совсем другой звук, более чистая передача без сжатия Bluetooth, и нет задержек звука, что важно при монтаже каких-то роликов. Ну, а другим нравится, что не надо помнить про зарядку, да, включил, воткнул в телефон и, собственно, забыл. Но любителей медитировать над распутыванием шнуров среди моих знакомых не встретилось, и это всех бесит. Ну, посему лично я вне этого тренда побуду, по-прежнему предпочту наушники беспроводные. А вы уж выбирайте, что ближе каждому, ведь главное же в наушниках что? Конечно же, чтобы хорошая музыка, которую они передают, звучала прямо в уши.
2: Такое яркое.

0: Это навсегда.
1: Национальная гвардия Мексики, а нацгвардия у них выполняет функции полиции. В общем, полиция по-нашему фактически. Так вот, мексиканская, будем говорить, полиция приняла на службу чихуахуа. Зовут пёселя Команда. Ему выдали полную экипировку, жилет, миниатюрные очки, а также шлем с крошечной камерой. И пишут, что пёсель будет участвовать в поисково-спасательных операциях. В общем, теперь это 7-килограммовое чихуахуахище. Тренируется наравне с другими собаками нацгвардии. Он, кстати, вообще первый из этой породы, кто сделал вот такую вот головокружительную карьеру. Так-то у них, так же, как и у нас, в кинологических подразделениях служат в основном немецкие овчарки и лабрадор-ретриверы. Но, знаете, вот в этом что-то есть, да? Вот кто видел злую чихуахуа, не даст соврать. Это чудище легко обратит противника в бегство, ну, или приведет его в полную небоеспособность, поскольку невозможно удержаться, чтобы не угорать со смеху от этой картины. Такие вот новости к нам прилетают. Что ж, в завершении своего эфира хочу пожелать нам всем побольше добрых и веселых новостей, чтобы поводов для смеха было значительно больше, чем поводов для грусти. В общем, всем хорошего продолжения дня. С вами была Лена Приханова. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
6: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум «Безопасность в цифровом мире». Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различать дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Напомним, проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Это были новости недели.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelente J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelente J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelenterus.ru.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40 0+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОАСЕМ Агент и ОАСЕМ. Подробные условия на сайте asem-agent.ru. Рекламодатель ОАСЕМ. Созданные при участии Паобанк ПСБ.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон карателя. Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Тогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло?
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологии. Предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум «Безопасность в цифровом мире». Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различать дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Напомним, проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Это были новости недели.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Реклама на 107 FM.
1: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7 – 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
15: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
16: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Группа компаний «Агроэко» – крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области – приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
7: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: И Российское общество знания представляют «Формула искусства».
2: Длинный нос, каре и таинственность.
3: Можно ли считать Гоголя основоположником жанра ужас?
4: Наш фильм «Вий», который в 60-е годы с Куравлевым имел большой успех, именно «Вия» проходит в киноакадемиях.
2: «Мертвые души» — это было то, что подсказал Александр Сергеевич.
5: То есть в современном мире на афишах бы писали автор Гоголь, продюсер Пушкин.
4: Николай Васильевич – второй, третий профессиональный литератор в России после Александра Сергеевича.
6: Пьеса имела колоссальный успех.
2: Имела.
6: Но Гоголь сказал, что его не поняли.
2: Все, что издали, скупил и сжег. Так что первым он сжег совсем не мертвые души.
5: Рок-исполнителей, на которых оказал влияние Николай Васильевич.
1: Формула искусства.
5: Всем привет! В эфире «Наше радио» и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
7: Мы докажем, классика – это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
5: Сегодня мы будем говорить об одной из самых загадочных и мистических фигур в истории русской литературы, о Николае Васильевиче Гоголе. Вместе с нашими гостями мы не только заглянем в самые тайные уголки творчества великого писателя, но и узнаем, какие гоголевские приемы используют в современном кино, сериалах, компьютерных играх и музыке.
7: У нас в студии писатель, поэт, книгоиздатель, Любовь Люша Райт и режиссер, создатель аудиокниг Александр Теренков.
5: Николай Васильевич Гоголь, первые ассоциации, которые у вас возникают в голове после того, как я произнес это великое имя?
2: Длинный нос, характерная его черта, каре и таинственность, фантазии, мистика.
5: Как фоторобот сейчас в полиции составили. У вас, Александр?
4: Вы знаете, я в детстве, меня родители на лето отправляли к бабушкам. И у обеих бабушек был такой вот том Гоголя. А я мальчик был книжный, и когда было дождливо и нельзя было гонять по улице с друзьями, то я читал. Вот именно вот этот вот том Гоголя, он какого-то 50 какого-то года был. И такой как бы зачитанный. И вот у меня первая ассоциация про Гоголя, что вот я мальчик, и я читаю какие-то вот там «Вечера на хуторе» или «Вия», и на меня это производит какое-то впечатление.
6: Я хотел, кстати, Любовь, вас спросить, а каким ребенком был Гоголь?
2: Николай Васильевич был болезненным ребенком. Он третьим мальчиком в семье родился. И так получилось, что до него оба мальчика умерли при рождении. И, само собой, над Николашей дрожали. Считала мама его, что ему что-то предначертано великое в этой жизни. Вот поэтому, наверное, Гоголь очень относился к тому, что ему говорят, с какой-то подозрительностью, с сомнительностью. Да, ему казалось, что вокруг должны его все любить. Вот. Но так, к сожалению, не происходило. Мы еще поговорим об этом, да, почему так не происходило. Но, тем не менее, Николай Васильевич замечательно в семье учился театру, потому что у него отец Гоголь Яновский был помещиком, который вместе со своим родственником имел театр при поместье. И Гоголь очень любил театр, он был ребенком читающим, ребенком фантазирующим. Вот. А поскольку его отец писал комедийные какие-то пьесы, да, для театра, то Гоголь в 5 лет начал писать.
5: А он в отношении театра хотел только писать или пробовал играть?
2: Он пробовал играть, конечно же. И когда, например, он учился в Нежинской гимназии, он создал уже собственный театр, да, как его отец у них создал, да, в поместье, так Гоголь создал в гимназии театр. Он там и играл, и был режиссером, и писал какие-то произведения, причем комедийные произведения. И всем вокруг очень нравилось. Говорили, что настолько смешно это было, феерично и здорово, что даже сам директор захаживал на эти представления. Так что Гоголь очень любил и играть.
5: Александр, а что Гоголь, на ваш взгляд, взял из детства с собой в профессию?
4: Ну, я насколько понимаю, что его матушка была такого мистического склада женщина. И, возможно, что вот вся гоголевская мистика, все эти вот сказки его малороссийские, это все, конечно, из детства.
5: Слушайте, интересно, у него, значит, мама на него сильно влияла, папа. При этом в 16 лет папа умирает. Это знаковое событие?
2: Да, это очень грустное событие. Произошло в 1825 году. И Гоголь, у него еще две сестры осталось живыми. Да? Хотелось бы еще сказать, что в семье вообще 12 детей родилось, на минуточку. И всего да, несколько выжило. И вот Гоголя назначают, да, можно сказать, главой семьи. Он должен как-то помогать маме, помогать своим сестрам, а ему 16 лет. Да? Он еще учится. И даже есть такая история, что Гоголь хотел продать лес, который у них к поместью, да, был, территориально принадлежал, но потом в итоге отказался полностью от вообще каких-то притязаний на наследство, потому что сестры росли, их нужно было в то время, да, без приданного не брали, они все-таки дворянского рода были, нужно было приданное какое-то сестрам, и вот в итоге Гоголь, будучи главой семьи, остался без копейки и без средств к существованию.
5: И он решил писать?
2: Да, он решил писать, но писал он всегда, да, как мы говорили. Но ключевое его было, он хотел играть. Он родился и учился, и жил в Полтавской губернии. Да, тогда это была огромная наша страна, Российская империя. Вот он из Полтавской губернии едет в Петербург, чтобы стать актером. То есть, на самом деле, письмо он воспринимал скорее как хобби в тот момент.
6: Вот у меня, кстати, вопрос. Как Петербург встретил молодого писателя?
2: Вы знаете, тут...
5: Молодого актера, наверное.
2: Да, молодого человека. Молодого, да, 16-летнего человека. Как встретил Санкт-Петербург. На самом деле, помните, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Вакула летит на черте и поражается, с открытым ртом смотрит, как красиво горят витрины, как город светится, какой он красивый. И Гоголь, на самом деле, приехал с таким чувством. Потому что Санкт-Петербург, ну, не знаю, для Гоголя не так, а для меня так, город-праздник. И вот он приехал в этот город-праздник, это был декабрь месяц, и приехав в этот пасмурный, холодный, да, знаете, да, что в Питере очень промозгло зимой, потому что сыро, приехав в этот неуютный город, город еще его и принял неправильно с точки зрения Николая Васильевича, потому что он хотел стать звездой, он хотел блистать на театральных подмостках, но то, что было в провинции, да, в Полтавской губернии, не приняли вообще в Питере, да, но в Петербурге. Никому такая игра была не нужна, и он просто вынужден пойти работать писарем, потому что его образование какую-то лучшую работу получить на тот момент не позволяет. И Николай Васильевич в итоге очень разочаровался в Санкт-Петербурге, и он ему так до конца жизни и не нравился.
4: Но я сразу вспомнил про Петербург в шинели. Угу. То есть это, как это совершенно противоположный, холодный, огромный, пустой, злой город.
5: Это уже когда пожил, уже когда понял.
4: Это когда, да, когда равнодушный, мало того, жестокий и как сказать, и бедный, и богатый одновременно.
2: Угу. То есть, блеск, с какой-то
4: стратификацией сумасшедшей.

жизнь наяву, а можно жить, как во сне. Мечты смеются над нами, а мы стремимся к мечте. Обманчив свет фонарей, обманчива тьма у дверей. А вот и

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум-сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: искусства.
1: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: Кто был первым другом в Питере Николая Васильевича? Кто дал ему 5 и кто поддержал его?
3: Ну, сложно сказать, что этот человек дал ему 5, хотя он его действительно поддержал. Дело в том, что Гоголь вообще считал своим учителем, и своим другом, и своим старшим товарищем Александра Сергеевича Пушкина, который был старше его на 10 лет.
2: И как у них потом сложилось отношение?
3: У них сложились хорошо отношения. Пушкин ему помогал, даже подсказывал сюжеты. Мы дальше, если да, будем разговаривать про «Ревизор» или про «Мертвые души», то вот ноги растут из Пушкина.
4: А когда общество признало писателя?
3: Знаете, тут, наверное, нужно сказать сначала, что его очень не признали писателем, так же, как актером, но тут Гоголь настоял. Вот, все-таки, потому что, видимо, это была его судьба, потому что он поцелованный Богом, наверное, был с точки зрения литературы. В 29-м, по-моему, году он пишет Ганса Кюхельгартена под очень таким красивым псевдонимом Алов, потому что это было такое романтическое, чем-то похожее на немецкий романтизм произведение, и разнесли это произведение в пух и прах. И так получилось, что Гоголь из-за этого целый год потом не работал, не писал ничего своего, а вот этого Ганса он все, что издали, скупил и сжег. Так что первым он сжег совсем не «Мертвые души», а вот это вот свое первое изданное произведение.
2: А известно, какое произведение из всех своих он считал главным в жизни?
3: Да, он даже в дневнике об этом писал.
5: Ну, это про «Мертвые души»,
3: да,
5: наверное.
3: Да, конечно.
5: Взять и написать поэму в прозе, это, конечно, дорогого стоит.
2: Скажите тогда, а в чем причина была, ну, довольно известная, то, что он все-таки сжег второй том произведения всей своей жизни? И что мы об этом знаем?
3: А тут есть легенда. Говорят, что это должно было быть трехчастное произведение. А на самом деле, когда вот я же сказала, да, что Пушкин подсказывал ему некоторые сюжеты, вот в частности «Мертвые души», это было то, что подсказал Александр Сергеевич. И когда он пришел ему читать первые, буквально даже это была не первая часть, кусочек «Мертвых душ», Александр Сергеевич вздохнул, сделался очень хмурым и сказал: «Тяжела жизнь в нашей матушке России». Была реальная история, связанная, действительно нашумевшая в то время в Российской империи, с человеком, который ездил, скупал по губерниям мертвые души и записывал их беглыми. Вот. Это действительно реальная история, это, собственно говоря, как и «Ревизор» у Гоголя. Поэтому, и вот возвращаясь к вашему вопросу, вот эта вот беспробудная тяжесть «Мертвых душ», вот этой вот первой книги, да, Гоголь на самом деле хотел написать дальше что-то более чистое и светлое. То есть, обратите внимание, в «Мертвых душах» практически нет ни одного положительного персонажа. Они все какие-то вот такие вот с подвывертом, да, скажем так, да, обличающие разные человеческие, в том числе, грехи и разные неприятные, да, действия.
4: Вот вы сказали про «Ревизора». Пьеса имела колоссальный успех.
3: Имела.
4: Но Гоголь сказал, что его не поняли.
3: Сказал.
4: В чем?
3: Вы знаете, такая история тоже произошла интересная. На самом деле, в то время, когда был написан «Ревизор», вот опять же, возвращаясь к «Мертвым душам», когда он прочел этот кусочек Пушкину, и Пушкин разочарованно сказал, что очень все темно и плохо и ужасно, да, Гоголь отбросил «Мертвые души» и сказал Александру Сергеевичу: «Вообще я хочу написать комедию. Ну, не подскажешь мне случайно, какую бы комедию написать? Вот я знаю, какое количество действий будет, но о чем? Вот хотелось бы, да, услышать». И Пушкин рассказал, он был как раз в то время, по-моему, в Кишиневской ссылке, и он рассказал Николаю Васильевичу вот эту вот историю про Хлестакова. Конечно, там был не Хлестаков, другой какой-то персонаж, но вот мы теперь ее знаем как историю «Ревизора», историю Хлестакова, да, и хлестаковщины в России. И так получилось, что Гоголь очень быстро написал «Ревизора», и его сразу же приняли и литераторы, и критики, очень хвалили. А вот, как вы понимаете, чиновники эту историю на дух не переносили. И тут же она попала под цензуру. А Гоголь ее, в принципе, писал для того, чтобы ее поставили в театре. А, сами понимаете, если вещь такая, да, которую прям просится на сцену, да, она построена так, как театральная пьеса, ну, автору тяжело, что не принимают. И Гоголь со своей мнительностью, со своим вот этим вот характером, он очень разочаровался, даже хотел уехать. Но у него был такой друг, как Жуковский, который, сами понимаете, был вхож в императорскую.

0: несмотря на то, что Николай I был в восторге и похвалил это произведение, да, «Ревизора», и даже посоветовал чиновникам всех рангов хотя бы смотреть, да, не просто там читать, а хотя бы посмотреть, как это играют на сцене. Так получилось, что все равно Гоголь постоянно критике подвергался насчет «Ревизора», и даже после этого он уехал в Европу жить на какое-то время, потому что ему было очень тяжело, у него была депрессия.
1: То есть в современном мире на афишах бы писали «автор Гоголь», «продюсер Пушкин», продюсер Жуковский.
2: По идее Пушкин, да.
3: Основано на реальных событиях.
1: И это бы добавляло ого-го.
4: Формула искусства.

Человек, тра-ля-ля, на крыльях он и без руля. Но коль в наш клуб явится тролль, чтоб утолить печаль и боль, хоть

0: искусство.
1: Ваше любимое произведение у Гоголя?
2: Я очень люблю «Мертвые души», и я, как ни странно, очень люблю Тараса Бульбу.
1: Не странно совершенно.
3: А я пришла в народной блузке не просто так, потому что мое любимое произведение еще с детства, и читали мы его в школе по ролям с огромным удовольствием. Я обожала литературу читать по ролям. Это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот эта вот книжка, которая принесла Гоголю просто широчайший успех и признание как великого писателя в 1931 году. Вот поэтому вот это моя любимая книжка. Хотя «Мертвые души» я тоже очень люблю за глубину, за то, как он это написал. Но вот первый раз я читала «Мертвые души» в школе и отчаялась, и не понимала, как можно было сжечь второй том. И как автор сейчас, да, я не сразу стала автором, я больше 20 лет инженером проработала, но вот как автор я не понимаю Николая Васильевича, как можно было так поступить.
2: Есть же, ну это опять же, да, то есть есть байка про то, что у него был черновик, и что он хотел сжечь еще что-то.

0: но вместо того начал жечь это.
1: Но он же второй раз тоже сжег.
0: И понял, что это судьба, и сжег вот под...
1: Ему понравилось?
0: Нет, слушайте, но он, судя по всему, был неврастенник большой.
1: Очень.
0: Вот, и мнительный человек. И для него оценка друзей и других людей была очень важна. И под Сербиевым посадом есть такое место, называется Абрамцево. И в нем, значит, Гоголь тоже бывал, и там работал над «Мертвыми душами». И там, значит, это была усадьба Аксакова, и он там читал. И первые «Мертвые души» там приняли на ура, но когда он приехал со вторыми «Мертвыми душами», то все в страшном недоумении, все ждали чего-то такого же.
2: Не любили сиквелы.
0: А было что-то совсем другое. Ну, потому что вот тот гротеск и та сатира, которые есть в «Мертвых душах», прекрасные. Это же, ну, я не знаю, там, как бы, откуда ноги растут у 12 стульев. Да, и как бы это все про каких-то проходимцев. Ну, плутовской роман – это вообще большая тема в истории, в мировой литературе. Но это я все выросли не только из «Шинели», но и из «Мертвых душ».
1: Я думаю, что из «Шинели». Как и Достоевский.
0: Из «Шинели» Достоевский, конечно. Да? Достоевский не мог вырасти из, я не знаю, там, из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
1: Мог. А вот... Он мог вырасти, и он очень любил «Вечера на хуторе». Но, что самое интересное, он как любил Гоголя, так и спорил с ним всю свою жизнь, потому что он считал, что Гоголю не хватает глубины, что у него маски сплошные, что у него нет арок персонажа, что у него нет развития, что у него как персонаж надел свои штанишки плохиша, он так и будет плохишом все произведение. И Федор Михайлович при всей любви к Гоголю постоянно полемизировал вот с этим. Да? А на самом деле это была фишка Гоголя, такой вот конек, да, на которого он вскочил и создал для нас по-настоящему, может быть, школьные произведения, а может быть, что-то глубже.
0: Слушайте, ну как бы хорошо было. Вольно было Федору Михайловичу в конце 19 века кататься по Николаю Васильевичу. А Николай Васильевич, может, я не знаю, там второй, третий профессиональный литератор в России после Александра Сергеевича.
1: Это правда.
2: Любовь, три великих произведения литературы, написанных по Гоголю, полемизируя с Гоголем. То есть на кого он оказал влияние?
1: Я такие очень странные, может быть, приведу примеры, но тем не менее, вот Федор Михайлович Достоевский с его глубиной, с его мрачным Петербургом, который он по следам Гоголя сделал тоже героем.
2: Мрачным.
1: Да, героем и очень мрачным героем, который жизнь всем портит, да, многим жизнь, по крайней мере, портит.
2: Раз.
1: Вот Федор Михайлович Достоевский, да, Михаил Булгаков. Просто потому что это один из любимейших авторов, да, и я не знаю, дойдем мы до этого в программе или нет, но это нужно сказать, что на могиле Булгакова стоит надгробный камень с могилы Гоголя, о чем позаботилась жена Михаила Афанасьевича. Настолько он его любил, да, что камень надгробный стоит теперь на его могиле.
2: Позвольте сейчас озвучить несколько легенд, связанных с Гоголем, а вы либо подтвердите, либо опровергните, либо расширите.
3: Больше всего на свете писатель боялся быть похороненным заживо, в состоянии летаргического сна.
1: Вы знаете, когда я хожу к школьникам и рассказываю всякие разные классные литературные исторические штучки на занятиях, дети постарше всегда спрашивают у меня, потому что я им про Гоголя в том числе рассказываю, дети постарше меня спрашивают: «А это правда? Гоголя нашли без головы в гробу, и гроб был исцарапан». То есть это легенда очень живучая, но это как бы частично правда, частично ложь, потому что дело в том, что вот когда, вот помните, я сказала, что он путешествовать по Европе после неудачи с «Ревизором» уехал, он там подхватил жуткую какую-то болезнь, малярию, может быть, вот его лихорадило. И у него, он писал своим родным, друзьям и матери, что у него чернели и очень холодели руки, что он падал в обморок, и это продолжалось много часов. Даже говорили, что пульс не прослушивался. Это не совсем летаргический сон, да, в его как бы определении, но тем не менее он очень переживал, что вот он так впадет вот в это состояние, его возьмут и похоронят. Он даже периодически спал, сидя, хотя, честно говоря, из всех логических вещей это самое нелогическое, потому что, ну, что человек не может сидя умереть? Может, поэтому, ну, на самом деле, мне очень жалко Николая Васильевича, потому что к его мнительности добавилась еще вот эта черта, да, что он боялся быть похороненным заживо. Это действительно так. Мы не знаем, от чего Гоголь умер. Есть разные версии, от чего. Но, тем не менее, тот, кто делал посмертную маску, он сказал, что начались уже разложения трупные, появились пятна, поэтому все-таки Николай Васильевич умер перед тем, как его похоронили.
3: С детства Гоголь испытывал неприязнь к кошкам, считал их переносчиками потусторонней силы.
1: Я с ним в корне не согласна, у меня даже носочки с кошками. Я специально надела. Дело в том, что он писал уже много про чертовщину, в том числе в «Диканьке», да, в его народных произведениях, псевдонародных, потому что, конечно, у них есть автор. И так получилось, что у ведьм очень часто были черные кошки, наверное, он перенес вот эту вот нелюбовь на них. Хотя, честно говоря, мне кажется, что он не очень вообще, в принципе, животных любил, потому что даже зафиксировано, что Пушкин подарил ему мопсика. Не помню, правда, как мопсика звали, но это печальная история, очень грустная. Гоголь забывал его покормить, и мопсик умер от этого. Так что мне кажется, что он, в принципе, наверное, животных не любил.
3: Насекомых он тоже, по-моему, не любил и боялся.
1: Сильно боялся, да. Но тут я с ним солидарна, какие-нибудь такие мохнатые тарантулы, это же страшно.
4: Формула искусства. Наша реклама.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
16: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-474-76-33. Возрастное ограничение 12+.
17: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
18: Да.
19: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
17: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
20: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
21: Проще простого.
22: Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
1: Классик очень комплексовал по поводу формы своего длинного носа, заостренного, и на всех портретах художники старались сгладить эту черту.
2: Ну нет, представляете, если бы на всех портретах старались сгладить, он что, вообще Буратино бы тогда был?
1: Вот у меня возник этот вопрос,
2: он, да,
1: если
2: довольно
1: это,
2: длинный
1: если
2: нос.
1: Это сгладить, то что же там было на самом деле?
2: Я думаю, что совершенно он не комплексовал по этому поводу. Даже думаю, что он не думал о своей внешности, потому что у него было много других, да, литературных задач и много других мнительностей, чтобы еще только о носе думать. Потом, вы знаете, он же сделал главным героем одного из своих произведений знаменитых «Носа», да, который пошел гулять отдельно от чиновника, поэтому, думаю, вряд ли он комплексовал.
1: Гоголь любил устраивать спиритические сеансы, во время которых к нему приходили персонажи, которых писал автор.
2: Вы как считаете, это правда или ложь?
3: Да я думаю, нет.
2: Тоже думаю, что нет, потому что, во-первых, нигде я об этом не читала, только как о легенде. Более того, иногда вот эту легенду связывают с тем, что вот этот мопсик бедный у него умер, и это действительно есть такое в дневниках, что он приходил к нему во снах и всякие вещи Гоголю рассказывал, ну, в смысле мопсик.
4: Давайте поговорим о сегодняшнем времени. Можно ли считать Гоголя основоположником жанра ужасов?
2: Вы знаете, смотря что считать ужасами, вот хорроры, которые сейчас показывают, вот мы как раз перед тем, как начать передачу, обсуждали, да, с гримером Пилу и Иже с ними, да, такие вот ужастики. Таких ужастиков нет. Он не основоположник, да, а того, что является страхом и ужасом в нашей народной культуре, опять же, да, вот возвращаясь к Диканьке и ко всему тому, что потом родилось из этих произведений его, я думаю, что, да, основоположник страшного в нашей литературе, вообще всего страшного. И вот как мы, да, говорим, и современных авторов, которые пишут в том числе ужастики.
4: А какие общие черты есть? Вот у современных произведений, фильмов с произведениями Гоголя.
2: Ну,
4: я сейчас про ужасы именно.
2: Да, да, я понимаю, что про ужасы. То, что называется, да, у нас в ужастиках саспенсом, да, или триггерными какими-то вещами, или музыкой, которая в правильный момент там начинает дрожать шагами и так далее. Гоголь же на самом деле очень ярко и очень живо описал это словами. В то время еще не знали, что будет кино, да, в то время был только рукописный, да, потом далее печатный текст, и он вот эти вот все крючки, вот эти вот все триггеры, он, видимо, настолько, вот я говорю, поцелованный Богом, настолько он их классно чувствовал, что он их придумал еще до того, как это потом начнут использовать в фильмах.
3: Наш фильм «Вий», который в 60-е годы с Куравлевым, был закуплен в Америку и другие страны, и там, значит, тур имел большой успех, и что именно «Вия» проходит в киноакадемиях. И, собственно говоря, вполне возможно, что вот эта тема мистических ужасов, она вполне себе.
1: Да там даже и технологические можно аспекты.
3: И технологических,
1: посматривать,
3: и как бы, да, всяко. И оно и как кино хорошо. Пыриву, правда, не понравилось, он поэтому назначил Птушкова. И Птушкова потом там все переснял и смонтировал как надо.
1: Александр, а вы читали Гоголя в аудиокнигах?
3: Да, своих, конечно. Да? Все.
1: Всего?
3: Ну вот все, что в школьной программе.
1: Ага. Хорошо, тогда вот детям, например, которые начинают знакомиться с Гоголем, вы бы что порекомендовали? Прочитать, может быть, послушать в вашем исполнении?
3: Ну, начинать надо, конечно, с вечеров.
1: С вечеров?
3: Да.
1: И никак иначе?
3: Начинать надо с вечеров. Потому что это как раз такое хорошее введение в мир. Ну, то есть в мир образов. В чем кайф Гоголя? Он очень образный. То есть у него он очень метафоричный. То есть если ты разберешься в том, как, на каком языке с тобой разговаривают, если ты войдешь в эту среду, то тогда потом практически весь Гоголь будет, ну, будет прекрасен. Опять же, да, вот «Шинель». Это абсолютно такая бытовая, тягучая история про несчастного человека, и вдруг бах в конце.
1: Ну вот до конца же дойти надо.
3: Это, знаете, как бы, это, опять же, огромное количество людей не может слушать классическую музыку. Ну, очень многие. Ну, среди моих знакомых очень многие люди, которые просто не воспринимают классическую музыку. Но среди тех, которые начинают воспринимать как-то, ну, вдруг вот, со мной такой был переворот в жизни. В 14 лет я понял, что в классической музыке есть смысл. Я по радио в передаче «В рабочий полдень» услышал «Болеро» Равеля. А я в тот момент увлекался немножко рок-музыкой. И я понял, что что-то совершенно рок-н-ролл какой-то передают по центральному радио. Вот то же самое и с литературой. Если вдруг вы себя раскачаете и прокачаете до такой степени, что вы начнете получать удовольствие от литературы, то есть кайф от того, как редкая птица долетит до середины Днепра, или как несется через эту страну тройка Русь и не дает ответа, куда она несется, на прямой вопрос, то тогда как бы все у вас будет хорошо. Но для того, чтобы войти, надо в школе, в школьное время. Мне просто повезло, потому что мне вот попалась книжка именно с «Вечерами на хуторе». Я очень любил сказки всякие разные. И я прочитал это, и я совершенно четко для себя воспринимал это как народное творчество, ну не как творчество какого-то автора.
2: Раз мы заговорили о классической музыке и роке одновременно, вот я могу рассказать семейную нашу историю. Просто пока дети еще в состоянии, не в состоянии передвигаться, им надо ставить хорошую, правильную музыку и читать хорошую, правильную литературу. У меня дети с колыбели слушали, соответственно, классическую музыку. Таким образом, они к ней привыкли. И я им, соответственно, очень много читала. Они сейчас, у меня взрослые дети, да, они сейчас сами очень много читают. У них есть свои библиотеки уже с чувством, с толком, с расстановкой, собранные ими, любимые.
1: Назовите, сколько сможете, исполнителей, рок-исполнителей, на которых оказал влияние Николай Васильевич.
2: Вы знаете, перед тем, как прийти на передачу, я же немножко готовилась все-таки, да?
1: Да, я тоже готовился.
2: Ну, я надеюсь,
5: да. Не так,
2: да.
5: Как любовь.
1: Да, и отсюда и вопрос.
2: Я думаю, что... И я нашла этому подтверждение, я вот к тому говорю, да, что я готовилась, что, например, наш Киш, ножки и рожки его растут из Гоголя. Правда, не только Гоголя, там князь называл и Эдгара Алана По, да, и других мистификаторов известных, не только российских. Но, тем не менее, вот я всегда еще до того, как прочесть об этом специально для нашей передачи, я всегда думала, что очень многие их песни похожи как раз вот на «Диканьку», на «Вечера», вот на эту вот чертовщинку. Для меня это Киш.
5: «Король и шут».
2: Да, «Король и шут». Скажем так, что я думаю, что Хелависа, «Мельница», да, хотя на самом деле тут можно поспорить, потому что как будто бы тут много средневековья у нее вот того зарубежного, да, но тем не менее я слышу и в ее голосе, и в ее текстах временами Гоголя в том числе, в разных песнях, в том числе, например, вот в цикле, да, «Волкодаве» или в «Кобылице», ну, «Ночная кобыла». И мне кажется, что я, наверное, вас сейчас удивлю, но в некоторых текстах, когда оба Самойлова писали вместе «Богатя Кристи», что-то прослеживается там тоже от Гоголя, на мой взгляд, в «Тайге», например. Ну, не знаю, я так слышу.
1: Да, вы можете. Ольга Кормухина в песнях Виктора Цоя видит русских богатырей, Пересвета, Ослябю и много еще кого. Это, пожалуйста.
3: Вспоминая про то, что все выросли из гоголевской шинели, ну, у него же не только мистика, а, например, всякий его Петербург. И мне кажется, что весь питерский рок по атмосфере. Это, конечно, прям гоголевская тема. Через Достоевского, конечно, как по атмосфере.
1: Сегодня мы поняли, Гоголь – это не писатель из прошлого. Это живой автор, который продолжает говорить с нами. Его приемы работают повсюду, а его страх – это не страх перед монстром. Это страх перед неправильно устроенным миром. А это, согласитесь, очень современное чувство.
6: У нас в гостях были писатель, поэт, книгоиздатель Любовь Люшерайт и режиссер-создатель аудиокниг Александр Теренков.
1: Встретимся в следующих выпусках «Формула искусства».
7: Формула искусства.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологии. Предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум «Безопасность в цифровом мире». Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различать дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объяснить, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытий каркаса. Напомним, проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожал на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля, оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей без нал и 50 наличными. Напомним, последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Это были новости недели.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
4: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
7: для лиц старше 16 лет.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.
10: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: нам остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством, от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, и нам остальное расскажешь попозже.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, SPC, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Магазин «Континент», улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Весной, уже на следующий день ты привела

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Фанатека на нашем радио.
3: Знаете же, расхожее мнение, что рок жив, пока молод. Только в угарной юности, когда кровь кипит, нервы железные, юношеский максимализм и нигилизм через край, хорошо бы ограничения какие-то вокруг, только тогда пишутся настоящие песни. А с возрастом все рок-герои успокаиваются, обзаводятся денежкой, недвижимостью, встраиваются в систему и просто не в состоянии родить хоть что-то значимое или хитовое. И вот тут на первый план выходит эго наших артистов. Измени себе, уйди к сторонним авторам, найди талантливую молодежь, доверься ей, сделай не свои песни своими. Да, это тоже нелегко, тут нужен продюсер, нужна чуйка. Просто я не знаю тех, кто хотя бы попробовал. Но уверен, что кто-то, попробовав, сорвет банк. Поэтому за изменениями поп-сцены часто интереснее наблюдать, чем за стагнацией рок-поколения. Андрей Куренков, наше радио «Канифоль».
2: Слушайте «Фанатеку» и вы узнаете.
4: Можно ли финтить флюшками и куда кара катится? Если семеро не ждут одного, то ждут ли 14 двоих? И бывает ли ансамбль свиста и пляски?
2: «Фанатека» на нашем радио.
3: Группа «Алиса» с сентября месяца открыла предзаказ нового альбома. Принять участие могут все желающие до февраля месяца. И сегодня у нас эксклюзивная премьера первого сингла. На прошлой неделе стали известны название новой пластинки и ее обложка. По всему, что мы увидели, возникли вопросы. Поговорили об этом с Константином Кинчевым. Кто придумал название «Тайна северных вет» и как?
5: Кто придумал название альбома? Я. По одноименной песне из этого альбома.
3: Оп, итого мы знаем две песни с новой пластинки. Одну пока по названию, вторая прозвучит чуть позже. Откуда появилась обложка? Мне кажется, что это одна из лучших обложек в истории группы в 21 веке, так уж точно. Исключительно мое мнение.
5: Мы с моей женой Сашей взяли картину, которую мне подарила Нина Барановская. Это работа волшебного художника Маруси Соловьевой. И пустили ее по водам нашего озера. И это все сфоткали. Вот и все. Да, и еще. Я позвонил автору, и автор меня благословил, сказав, что это для нее честь.
3: Нина Александровна Барановская с 80-х годов пишет летопись ленинградского рок-клуба. Фотографии ее мужа составляют золотой фонд советского рока. На ее книге про Алису я построил выпуски программы «Летопись», «Блокада» и «Шестой лесничий» и чертовски рад, что она до сих пор существует во вселенной группы. А Маруся Соловьева действительно замечательный художник. Я посвятил целый день разглядыванию ее работ в интернете. Очень хотел бы увидеть их вживую. Маруся рисует на корабельных, а возможно и не только досках. Уж не знаю, где она их собирает. И очень будет здорово, если дух ее работ перенесется и в новый альбом Алисы. Кстати, картина «Ковчег» выставлена в соцсетях Маруси на продажу. Стоит 40 тысяч рублей. Она уже продана. Возможно, это она в коллекции Кинчева. Но там стоит метка, что автор может повторить. А в ленте Маруси можно найти аналоги этой картины, выполненные графически точно так же, но на других досках. Между прочим, внимательные алисоманы могли уже видеть эту картину в буклете сольного альбома Кинчева «Я» на страничке с текстом «Струн». Ну а теперь первый сингл. Называется он «Алатырь» или «Алатырь». Я забил название в поиск и получил такой ответ. Слово имеет несколько значений. Древний город в Чувашии на одноименной реке. Оттуда, кстати, родом артист Миша Мэйти. Священный камень в русских мифах и торгово-развлекательный центр в Екатеринбурге. В каком же значении «Алатырь» в нашем случае?
5: Если представить, что я повелся на предложенную вами постмодернистскую игру, то ответ прозвучал бы более чем очевидно. Торговый центр. Ну, слава богу, я давно не играю в подобные игры.
3: Шутка на шутку принимается, хотя именно в названии центров и магазинов смещают ударение с «АллатРь» на «АллатРь». Так что спасибо Константину Евгеньевичу за ответы, его команде за контакт, хватит на сегодня представлений, давайте уже оценим произведение. Но на выходе из него зададим еще один маленький вопрос. Алиса, «АллатРь».

0: Скажите, этот трек характерен для всего альбома? Задает правильный вектор на его концепцию или все же стоит особняком?
1: Мой музыкальный вкус формировался в 70-х. А в 70-х музыку слушали альбомами. И все альбомы имели цельный и концептуальный посыл. Когда я сам стал выпускать собственные песни на различных носителях, я тоже собирал эти песни в альбомы и подбирал их под ту или иную задачу. Проще говоря, я никогда не выпускал пластинок из песен, не связанных между собой. Поэтому я не люблю сборники.
2: Наше прошлое.

0: Уже никто ничего не боится, у всех все схвачено.
1: Наше радио сделано в России.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Группа «Магнитная аномалия» прислала нам свою галлюцинацию. Не пугайтесь, это новая песня о любви, где грань между реальностью и вымыслом исчезает. Как в шоу Трумана, где герой постепенно начинает сомневаться в мире вокруг себя и понимать, что привычная реальность может быть лишь тщательно созданной иллюзией. Но здесь вместо искусственного мира – чувства. Настолько сильные, что уже невозможно понять, действительно ли рядом тот самый человек, или он существует только в сознании. А пойдемте-ка к Антону Вартанову за историями его галлюцинаций.
4: Где-то конец 90-х, начало 2000-х ко мне в комнату залетали какие-то небольшие сферы размером с вишню, светящиеся. Их обычно всегда было три. И они как-то летели и кружились треугольником. Когда они в меня влетали, я впадал в такое состояние, то ли сон, то ли не сон, и было очень больно, когда они там что-то во мне сверлили. Но потом, когда я понял, что если я не сопротивляюсь, то и боли никакой нет. И где-то лет 20 назад это закончилось. И самый интересный момент, я однажды услышал голос Тома Йорка в телевизоре, подошел к телевизору, а это была новая группа на тот момент, группа Muse. И у них был клип Newborn, и там вот точно такие же летящие, светящиеся сферы, весь клип летают. Я тогда, когда первый раз увидел этот клип, я такой, вот же они, то есть, если кто-то сделал их в своем клипе, значит, возможно, они не только ко мне прилетали. В общем, до сих пор мурашки по коже, когда я смотрю этот клип. Естественно, я начал слушать эту группу благодаря вот такому совпадению, и, возможно, где-то музыка первых альбомов Muse отразилась на этой песне, а тем более к нам в группу вернулся Валерий Журавлев, супер-басист, с которым мы и создали группу «Магнитная аномалия», и мы решили построить именно вокруг его бас-гитары всю музыку в данной композиции.
3: «Валера, ты где?» – спрашивал лет 10-15 назад Сергей Галанин. А вот он, Валера. Или это галлюцинация? Антон, скинь фотку с Валерой. «Магнитная аномалия». Галлюцинация.
5: Нет тебя, нет меня. Что тогда, что тогда? Ты галлюцинация, мы галлюцинации, мы галлюцинация. Ты галлюцинация. Нет тебя, нет меня.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Копенгаген» представляет новый сингл «Территория тьмы». Песня о состоянии и времени для разговора с самим собой. Когда вокруг становится тихо, на первый план выходят мысли, тревоги, страхи и все то, от чего мы мастерски умеем отвлекаться днем. Отвлечемся на минутку от новой работы и заглянем к ребятам, как говорят на нашем радио, за сцену. Чем живет команда, что нового и интересного у них в рабочем процессе, как несут они рок в массы. Антон Корсюков.
2: Наш второй вокалист и композитор Саша Долги с 2019 года живет на Ближнем Востоке, в Омане. Это рядом с Саудовской Аравией. Вот, в 23-м году я к нему летал в гости. Мы тогда дописывали альбом отчасти до меланхолии. И что-то у нас сгорели сроки. Нам нужно было срочно записать несколько вокальных партий. И мы нашли в Маскате студию звукозаписи. Причем с топовым, дорогущим оборудованием, с максимальным обвесом. Вот, приходим мы на студию. Там, значит, звукорежиссер. Звали его Абдулла. Азиз, да, и вот сидит настоящий Абдул-Азиз, значит, в белом национальном одеянии. Как будто, знаете, персонажи из мультфильма «Аладдин» взяли и переместили в современность. Вот, мы пишемся долго, он внимательно нас слушает. И потом подходит, часа через два подходит к нам такой, и очень смущенно. Парни, а это же называется рок, и там же делают вот так. И начинает очень неуклюже скручивать на руке козу. В общем, мы ему помогли, сфоткались, объяснили ему, что да, это рок-музыка, и что там не обязательно так делают, но в целом интегрировали в арабского звукорежиссера в русскую рок-музыку.
1: Прекрасная история. Египетским песком сразу повеяло. Но рок-коза — это вроде не русский жест, международный. Странно, что Абдул-Азиз его не знал. Окей, к темноте. Граница между сумерками и светом, тревогой и надеждой. Время, когда прожитый день уже остается позади, а новый еще только начинается.
2: «Территория темноты» — это песня, как бы банально ни звучало, это песня про ночь. Да, и все было бы, наверное, совсем просто, если бы не моя личная привязка к этому времени суток. Дело в том, что у меня часто бывают бессонницы, и в этот момент ночью я могу писать тексты песням, гулять, заниматься домашними делами. Потому что я катастрофически не люблю вот это состояние, когда ты ворочаешься, когда к тебе приходят тревожные мысли, какие-то навязчивые идеи, какие-то воспоминания, которые, скорее всего, не самые приятные. И это раскрывается в куплетах, то есть создается такая тревога, а припевы, они яркие, воздушные, говорят о том, что все равно все мы увидим сны, все равно все мы проснемся, наступит новый день, и все вот эти вот тревоги, которые были перед сном, они, соответственно, растают как туман. И я уверен, что многие сталкивались с такой проблемой, и я думаю, многие в этой песне увидят себя.
1: Копенгаген. Территория темноты.

0: А давайте вслед за Копенгагеном отправимся на восток, например, в Казахстан. Когда-то давно я представлял в нашей программе группу «Атоу». У нее, кстати, на этой неделе тоже вышла новая песня «Take on me». Нормальные люди.
1: Большая

0: Так вот, в представлении АТОУ мы выяснили, что АТОУ — это аббревиатура, и группа названа в честь экспедиции American Top of the World, определившей самую северную часть суши в далеком 96-м году. Островок в пару квадратных метров около Гренландии. Но с тех пор нашли еще более северные точки суши. Тогда же я рассказал вам про другой географический объект — точку Немо. Самая удаленная от всех участков суши координата. Там нет земли, и когда над ней пролетает МКС, то ближайшие к этой точке люди находятся там, на МКС. Кстати, именно около точки Немо складируют спущенные с орбиты космические корабли. «Прогресс», например, станция «Мир», и сама МКС в итоге ляжет примерно туда. Короче, появление коллектива с таким названием было вопросом времени. Встречайте. Точка Немо. Алматы. Хорошая, кстати, арка через космос. Прям казахская судьба кораблей. От Байконура до точки Немо. Алматы. Прямо над нашими головами, нет, не на МКС, а в нашей винтаж-студио под руководством легендарного панка Дениса Хромых, ребята записали дебютный альбом и сегодня представляют первый сингл из него. Роман Володин.
1: Первые песни я играл у костра для узкого круга людей, как это часто у многих бывает. Потом решили собирать команду. Первые репетиции, и я понимаю, что все идет, мягко говоря, не по плану. Аранжировки не пишутся, вокал не поется. В общем, сплошное мучение. Все это длится около 2 месяцев, и в какой-то момент до меня доходит слух, что один музыкант известной группы про меня говорит такую фразу: ему лучше у костра на гитаре играть. Это, конечно, задевает мое самолюбие, но зато включается какая-то спортивная злость, начинается разбор полетов, и я понимаю, в чем проблема. Как у Крылова лебедь, рак и щука. Каждый в свою сторону. И мы с гитаристом Павлом Казачевым решаем полностью поменять стратегию, начинаем работать вдвоем, потихоньку пишем новые аранжировки, подбираем правильных людей, и постепенно все начинает получаться. Самое веселое в этой истории, что тот музыкант известной группы, который отправлял петь меня к костру, сегодня качественно и с большим удовольствием играет с нами в команде.
0: Не Денис ли Хромых тот музыкант известной группы? Проверим. Дебютный сингл «Бессовестный город». Энергичный городской рок о городе и людях, которые продолжают жить, любить и искать надежду среди его противоречий. Так, это про Москву или про Алматы? Точка Немо. «Бессовестный город».

0: Здесь должен быть джингл, но его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете.
2: Какая боль!
3: Вы слышите?
4: Ее перемотает обратно.
0: Вы знаете.
1: Это
5: наша музыка, наше радио.
6: Аргентина и Майка.
7: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Какое-то время назад нашему радио предложили небольшое сотрудничество с проектом Первого канала «Наша новая музыка». Ну как же с таким названием без нас? Тем более, что время от времени там возникают дорогие нам люди. Однако мы не очень поверили в проект, в его непредвзятость и просто остались друзьями с создателями. Но в финале сезона пожалели. Если первое место там заняла, как мы и думали, некая почти танцевальная команда продюсеров всего шоу Юры Бардаша, то второе место получила группа «Рубеж веков», а третье — «Лавитура» с песнями, которые мы крутили в своих программах. И мы точно знаем, что они не продюсерские проекты Юры. Облажались мы, но рады, что проект такой честный. А с Сашей Русу из «Лавитуры» я виделся чуть больше года назад, и он обещал поменяться музыкально. От молодежного кей-рока хотел двинуться в сторону Radiohead. Я удивился, стал ждать. Прошел год, и Саша поменялся, но не так, как обещал. Новая песня «Лавитуры» называется «Любовь длиною в жизнь».
8: Вы знаете, есть песни, которые пишутся не для того, чтобы понравиться, а для того, чтобы просто пережить одну ночь. «Любовь длиною в жизнь» — именно такая песня. Я ее написал в один из самых неприятных периодов в своей жизни. Конечно же, этот период связан с любовью. Такой наивной, до дрожи искренней. Той самой, что проходит почти через каждого из нас, и о которой потом невозможно вспоминать без волнения. Это может быть первая любовь, не первая любовь. Главное — это любовь. В самом названии уже весь смысл. Любовь длиною в жизнь, которая, казалось бы, закончится завтра, это парадокс, но именно в этом и суть. Я считаю, то, что в моменте кажется нам вечным и оставляет самый долгий и глубокий след.
7: Это все интересная философия, но я бы просто сказал. Сейчас вот вокал шепотом будет бороться с аккордеоном. Шел Саша к Radiohead, а пришел к Афинажу. «Лавитура. Любовь длиною в жизнь».
9: Ночь.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: История следующей новинки началась в 2023 году, когда солистка группы «Лампочка» и «Абажур» решила кардинально изменить звучание, сделав его более взрослым и осознанным. Через кредит в 1 миллион рублей началась непосредственно работа над альбомом с командой знаменитых аранжировщиков и лучших музыкантов России и Америки. И когда альбом был практически записан, его забрали. У человека, хранившего все физические носители, начались проблемы, в результате которых органами была изъята вся техника. Не думал, что такая история возможна в 2000-х годах. Не аресты и изъятия, а отсутствие копий в облаках. Тем не менее, в этом же положении, как и Даша, оказались еще 16 артистов. В этот момент и началась история о преодолении, вере и несгибаемой силе воли. В моменты, когда все вокруг говорили, что поиски альбома бесполезны и проще приступить к новому материалу, «Лампочка» не перегорела и не сдалась. Спустя год альбом удалось вернуть.

Вот так вот звучит альбом «Накаливание». Хорошо, что все закончилось хорошо. Вообще такая популярная тема. Я так понял, 16 других артистов не получили свой материал назад. У нашей Алисы Вокс пропадал альбом. Его тоже нашли. Но бывает, что и музыканты просто сами теряют куда-то пластинки. Хоть Маша Макарова, хоть Диана Арбенина. Очень хочу поставить последнюю песню с «Накаливания», но нельзя, потому что к ней надо дойти через всю пластинку. Это самое серьезное произведение Даши, и к нему нужна подготовка. Поэтому возьму просто одну из первых, а дальше сами. Женский поп-рок, девушка, накануне очередного приключения. «Лампочка и абажур. Жди, я выезжаю».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Победитель недели, месяца, а то и года в номинации «А как вы пишете песни?» Группа «Принцесс Ангин», трек «Черное платье». Господин ведущий поясняет за шмот — Ксения Островская.
2: Припев песни «Черное платье» вырос из мысли, что я покупаю очередное, черт знает какое, то ли 20-е, то ли уже 40-е, то ли 140-е черное платье. Черную одежду я люблю главным образом за ее немаркость, а не за мрачненькую эмоциональную окраску. Но тогда, в середине 22-го года, количество черных платьев в моем шкафу насторожило даже меня. Дальше вокруг припева закрутился сюжет. Каждый день очередные паршивые новости. Ощущение, что наш изрядно покоцанный ковидом мир проваливается в какую-то бездонную черную дыру, в дурной сон, в котором мы продолжаем танцевать, чтобы выжить.
1: Ревущие 20-е получите. Мы умеем конвертировать ярость в танец. Вот такая вот вполне себе простая бытовая история. Бытовое бессилие. Чуть, правда, подзадержавшееся в пути. Для всех, кто устал переживать и бояться, и хочет злиться и танцевать. «Принцесс Ангин», «Черное платье».
3: Я плачу горькими по следам твоих новостей, кровоточу как стейк. Больше мне не шли, не шли.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Кто же займет последнее место в нашем выпуске сегодня? Может быть, Антон Завьялов, Зои Бербер? Новый трек называется «Следы» и вышел сразу в двух версиях с чуть разным текстом.

0: сентября.
1: Нет, слишком поп. Может быть, краснознаменная дивизия имени моей бабушки? С новым экспериментом «Очень сложные дела». Не поверите, но ребята пошли в рэп.

Нет, не они, слишком рэп. Может быть, Илья Лагутенко? В новой обертке, с очередным кавером к 30-летию оригинала. Я сейчас не про In Excess.

Нет, слишком по-английски. Ёлка выпустила песню, написанную мужем. Называется она «Мама». Очень красиво. Позвоните своим мамам.

тоже нет. Слишком нечего рассказать. Поэтому последнее место отдаю Илье Иванову, он же Playground, он же Ил, он же Jukebox Trio, а прямо сейчас проект «Соня хочет танцевать». А еще он шоу «Голос», команда Пелагеи, Шинейд О'Коннор, Nothing Compares to You и «Черная луна» Агаты Кристи. А еще Илья битбоксер, но пока хватит. На сегодня все. Спасибо за внимание. Наташа Столичная Табачкова и Женя Горький Туман Константинова. Респект. Мы в пути, наши встречи по четвергам. Это программа «Фонотека». А хорошей музыки должно быть много. Пока. Соня хочет танцевать. Бывшим.

0: «Фанатека» на нашем радио. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на «Нашем радио Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: время.
1: Наше радио. Проверено временем.

проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Что ты в пути

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 11 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
7: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это в эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

пускай падает небо, и пускай уходит земля из-под ног, и пускай по судьбе не суждено пропасть, канут на самое дно. И пускай в этом бою я буду убит.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.
10: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем, живем, остальное расскажешь попозже. Ты точно доволен с лекарством.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забыть,

0: постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег, на экваторе метель.
1: Наша, наша.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: проходят мимо люди равнодушно.
1: Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.